0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 7 часов 2 минуты, за окном сейчас плюс 11, днем ожидается до плюс 19-21 и без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Хемчак.
3: Здравствуйте. Бывший глава Кировского района Самары Игорь Рудаков пытается восстановиться в должности через суд. Иск экс-чиновника к мэрии в лице главы города Ивана Носкова подан в Ленинский райсуд. Об отставке Рудакова, 11 лет возглавлявшего второй по численности населения район Самары, стало известно 22 декабря. Его сняли с должности через несколько дней после выборов без объяснения причин. Жители предположили, что отставка была связана с победой в районе кандидата от КПРФ, а не от «Единой России». В мэрии эту версию опровергли. Игорь Рудаков перед увольнением спрашивал жителей в соцсетях, хотят ли они его отставки. 94% пользователей были за то, чтобы чиновник продолжил работу. При Рудакове в Кировском районе возродили озеро в парке Металлургов. Вместо старых гаражей стали появляться новые детские площадки. Активно велась борьба с незаконными ларьками. Пешеходы с тележками обязаны соблюдать правила движения по проезжей части на парковках у торговых центров. К такому решению пришел 4-й кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев жалобу жителя Симферополя, которого признали виновным в аварии. На парковке супермаркета между пешеходом с тележкой и водителем произошел конфликт после того, как первый задел припаркованный автомобиль и повредил зеркало. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям активизировать меры по снабжению регионов топливом. По данным правительства, ситуация на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива стабилизируется, рост цен на заправках крупных компаний не превышает показатели инфляции. В Татарстане одобрили полный запрет на продажу вейпов с 1 марта 2027 года. Ограничения коснутся розничной торговли электронными сигаретами и жидкостями для них. Полный запрет на розничную продажу вейпов на региональном уровне уже ввели или приняли в Пермском крае, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях. «Акрон» обыграл «Локомотив» в матче 4-го тура Кубка России по футболу. Основное время встречи завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти, точнее, оказались футболисты «Акрона» 3-1. Голкипер толятинской команды, 20-летний Игнат Тереховский, отразил 3 11-метровых удара. «Акрон» набрал 7 очков и занимает второе место в группе. «Локомотив» с 2 очками остался на 4-й строчке. В другом матче группы «Д» московский ЦСКА сегодня примет «Ростов». Доллар на сегодня 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля и 77 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский и многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду, температура днем плюс 19-21. Сейчас в Самаре плюс 11.
4: Реклама.
5: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
6: Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

скажи мне, где ты и как. Хочется плевать, но не время. Время начищать сапоги.

0: 7.12 в Самаре. Доброго утра вам вместе с музыкой, которую мы любим. На радио Мегаполис 103.6 FM. Только что Вячеслав Бутусов, который завтра будет праздновать свой юбилей. И по этому случаю на протяжении всего дня будем слушать его лучшие песни и главные хиты групп Наутилус Помпилиус и Юпитер. День с Вячеславом Бутусовым, 15 октября, на радио Мегаполис для слушателей старше 12 лет. А сегодня на календаре 14 октября, среда, вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. На улице плюс 11 сейчас, обещаю, днем до 20 и без осадков. Какой прогноз на сегодня астрологи дают, послушаем минуты через 4 на 103.6 FM. А сейчас на радио Мегаполис информация о ситуации на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карты, они почти свободны, на 2 балла загружены. Самые заметные затруднения минут на 5-6 на 22-го просъезда от Гагарина до Заводского шоссе и на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой.
1: Радио Мегаполис. Самара. 103.6 FM.

0: 7.17 в Самаре на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. Какой мировой рекорд побила одна бабушка из Канады? И это совсем не выпекание пирожков. Узнаем на 103.6 FM в ближайшие 5 минут. Прямо сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова с гороскопом на среду.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Веном, можете рассчитывать на удачу в финансовых вопросах. Условия работы будут выгодными, а сотрудничество успешным. Тельцы, день далеких целей и больших планов. Решить повседневные вопросы будет куда сложнее. Близнецы, возможно, неприятный разговор и плохое самочувствие. Есть вероятность задержек и ошибок. Раки, вы можете столкнуться с последствиями прошлого выбора. Например, придется что-то переделывать или подстраиваться под неудобства. Львы. День трезвых решений, на которые не должны влиять эмоции. Возможно, столкновение с официальными инстанциями или сопротивлением партнеров. Девы. Чувство долга может пересилить чувство опасности. И это не очень хорошо. Вы можете поставить себя в очень неудобное положение. Весы. Семейные обстоятельства могут помешать принятию решений и создать напряжение. Велика вероятность ссор. Скорпионы, опирайтесь на верных вам людей. Новые партнеры могут подвести или оказаться не теми, кто вам нужен. Стрельцы, настало время строить новые планы. Это хороший день для составления пошагового плана действий на ближайшее время. Козероги, может появиться соблазн потратить много денег или замахнуться на амбициозный проект. Будьте аккуратны, вам может не хватить сил. Водолеи, придется выходить из зоны комфорта. Впрочем, это натолкнет вас на новые мысли и новых, весьма интересных людей. Рыбы, день повышенной эмоциональности. Разум может полностью отключиться, уступив место обидам или гневу. Не принимайте решений.
4: Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Суперновинка Тейлор Свифт «Patient Zero» с ее свежего альбома, вышедшего буквально недавно в конце сентября. Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». Без 28 в Самаре вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Отличного вам утра среды на календаре 14 октября. О легендах Мариинского театра, который был открыт в Петербурге именно в этот день, 14 октября 1860 года, Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Фигура любит дисциплину, а мы любим, когда эта дисциплина еще и вкусная. Во всех супермаркетах «Миндаль» рубленый тунец «Акватория» 185 граммов, всего 79 рублей 99 копеек. Для легких салатов, сытных завтраков и перекусов без лишних сложностей. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, самые крупные скопления транспорта наблюдаются на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой, на 22-го партсъезда от Гагарина до Заводского шоссе, на Южном мосту и улице Авроры от Авроры на Южном берегу до Заводского шоссе.
1: Радио «Мегаполис». Самара 103

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, 7.46 в Самаре. С нами на 103.6 FM снова Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 октября 2 по старому стилю 1860 года в Петербурге был торжественно открыт Мариинский театр, названный в честь императрицы Марии Александровны. Карусельную площадь, где его построили позже, переименовали в Театральную. Гордость Мариинки – люстра из горного хрусталя весом 2,5 тонны из 23 тысяч подвесок. Когда там пел Шаляпин, подвесы входили в резонанс с его басом и издавали особый звук. В 70-е годы прошлого века во время ремонта был курьез. Рабочие нашли под настилом оркестровой ямы слой битого хрусталя, решили, что это мусор, и выбросили. А хрусталь служил резонатором и улучшал акустику зала. Есть в Мариинке и легенды. Потайная дверь из царской ложи ведет в коридор с гримерными артисток. По слухам, ею пользовался цесаревич Николай, навещая балерину Матильду Кшесинскую. А еще в театре иногда видят призрак билетерши в бордовой советской униформе. Якобы она даже проверяет билеты, а потом растворяется в толпе. У современных сотрудниц театра спецодежда бирюзового цвета.
4: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

7 часов 58 минут Самаре, на радио Мегаполис. Впереди новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на 103.6 FM музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 8 часов 2 минуты, за окном плюс 11, днем до плюс 19.21 и без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области отопительный сезон начался во всех 37 муниципалитетах. Запущено 97% котельных, подключено 74% многоквартирных домов. В первую очередь тепло подают школы, детсады, больницы. В Самаре ведется подготовка к Параду Победы. Он пройдет 7 ноября на площади Куйбышева. В этом году зрителей не будет. Делегации из других регионов не приглашают. Число участников сократили с 7,5 тысяч до 500 человек. По площади пройдут знаменная группа, расчеты силовых ведомств, барабанщики и сводный оркестр. В Тольятти мотоциклиста приговорили к 6 годам колонии за ДТП с 2 погибшими. Суд установил, что мужчина на «Дукате» ехал со скоростью 76 км в час и при обгоне выехал на встречную полосу. Там он врезался в стоявший перед переходом мотоцикл. Пассажиры обоих мотоциклов получили травмы, несовместимые с жизнью. Виновного взяли под стражу в зале суда. Маркетплейсы возглавили список сервисов, улучшающих жизнь россиян. Их назвали треть опрошенных консалтинговой компанией BrandLab. На втором месте – доставка продуктов и еды, на третьем – банковские сервисы. В топ-5 также вошли путешествия и мессенджеры. Люди ценят такие сервисы за экономию времени. Купить, заказать, перевести деньги можно в пару кликов. Женщины чаще мужчин отмечают доставку, путешествия, кофе и уход за собой. В оценке маркетплейсов и соцсетей различий почти нет. Барселона разгромила Галатасарай в гостевом матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 4-1. В составе турецкого клуба на 28-й минуте забитым мячом отметился россиянин Алексей Батраков. До него в Барселоне из россиян в Еврокубках в последний раз забивал Андрей Аршавин в 2011 году в составе Арсенала. Всего 7 россиян забили каталонскому клубу в Еврокубках, но только Валерий Карпин дважды в 1994 году в составе «Спартака». Доллар на сегодня 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля и 77 копеек.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре. Сегодня переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 19-21. Сейчас в Самаре плюс 11.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 8.13 в Самаре, радио Мегаполис, золотые хиты вашей компании Дмитрий Рожков. Приятного утра вам желаю. На календаре среда, 14 октября. За окном сейчас плюс 11 градусов, днем до плюс 21 обещают и без осадков. Об одном экспериментальном препарате, который помогает бороться с ожирением, узнаем на 103.6 FM в ближайшие 10 минут. Посмотрим, какая сейчас обстановка на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, загружены они на 5 баллов. Сильнее всего на Южном шоссе от поста ГИБДД до Заводского, на 22-го партсъезда от Победы до Заводского шоссе, на Ракитском шоссе от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса и на Советской армии от Блюхера до Гагарина.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. Радио Мегаполис.
1: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back to you.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 8 часов 21 минута. За окном сейчас плюс 12 на 103.6 FM. Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новая инъекция вызывает саморазрушение жировых клеток. Ученые разработали экспериментальный препарат, который значительно уменьшает количество наиболее опасного для здоровья жира, скапливающегося в области живота. Результаты этой разработки открыли новый потенциальный путь к лечению ожирения. Экспериментальный препарат показал многообещающие результаты на ранних стадиях клинических испытаний на людях. Исследователи полагают, что он может стать прорывом в области борьбы с лишним весом и потенциально поможет людям поддерживать достигнутый результат похудения даже после прекращения приема, в отличие от популярных сегодня препаратов для снижения веса. Уникальность новой инъекции заключается в механизме ее действия. Вместо уменьшения количества жира, накопленного в существующих клетках, она запускает апоптоз – естественный биологический процесс, в результате которого клетки разрушаются и погибают. При этом другие типы клеток остаются нетронутыми.
4: Реклама.
5: Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
6: Позвони.

0: круче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Шамана, 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
4: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты, радио Мегаполис, Самаре 9 часов 42 минуты, вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего утра среды, на календаре 14 октября. Чей призрак, как утверждают очевидцы, иногда появляется в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
3: Как успеваешь? А семья?
2: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211 00 86.
4: Позвони

0: красиво.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ТПБанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правила проведения, количество призов, срок, низкие порядки получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Смотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 4 балла из 10. Почти 40-минутная пробка на Южном шоссе от поста ГИБДД до промышленности. Заторы в пределах 10 минут на Ракитовском шоссе. От стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса. На Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. На Советской армии от Блюхера до Дыбянка.
3: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. Самаре 9.47. Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 октября 2 по старому стилю 1860 года в Петербурге был торжественно открыт Мариинский театр, названный в честь императрицы Марии Александровны. Карусельную площадь, где его построили, позже переименовали в Театральную. Гордость Мариинки – люстра из горного хрусталя весом 2,5 тонны из 23 тысяч подвесок. Когда там пел Шаляпин, подвесы входили в резонанс с его басом и издавали особый звук. В 70-е годы прошлого века во время ремонта был курьез. Рабочие нашли под настилом оркестровой ямы слой битого хрусталя, решили, что это мусор, и выбросили. А хрусталь служил резонатором и улучшал акустику зала. Есть в Мариинке и легенды. Потайная дверь из царской ложи ведет в коридор с гримерными артисток. По слухам, ею пользовался цесаревич Николай, навещая балерину Матильду Кшесинскую. А еще в театре иногда видят призрак билетерши в бордовой советской униформе. Якобы она даже проверяет билеты, а потом растворяется в толпе. У современных сотрудниц театра спецодежда бирюзового цвета.
4: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис»
1: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Мегаполис».

Без 1:10 Самарин, радио Мегаполис. Далее свежие новости, затем прогноз погоды. А сейчас мы послушаем с вами музыку, понятную, без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 10 часов 2 минуты, за окном плюс 15 градусов, днем ожидается до плюс 20-22 и без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарском Крумыче этим утром задерживается вылет 11 рейсов, как внутренних, так и международных. Причиной стала временная приостановка полетов. В регионе действовал режим беспилотной опасности, а Росавиация закрывала воздушное пространство. Помимо задержек были отменены два рейса – в Москву и обратно. Сейчас ограничения сняты, работа Самарского аэропорта постепенно возвращается в штатный режим. Региональные власти поручили ускорить вакцинацию от гриппа. В Самарскую область поступило почти 730 тысяч доз вакцины. Это отечественные препараты «Флю-М», «Ультрикс Квадри» и «Сови-Грипп». В планах привить до 60% населения области. Завершить кампанию планируется до ноября. На сегодня прививку сделали 414 тысяч человек. Это 22% от плана. Причина отставания – смещение поставок. Напомню, ученые изменили состав вакцины, обновлены все три компонента. Записаться на прививку можно через регистратуру поликлиники или на портале госуслуг. В Самарской области водитель мусоровоза ответил на звонок из мусорного бака. Так он помог вернуть хозяину случайно выброшенный телефон. Курьезный случай произошел в Сергиевском районе. О нем сообщили в региональном министерстве природы. Там отметили, что телефон не самая необычная находка водителей на контейнерных площадках. В прошлом году в Сызрани водители мусоровоза вернули хозяину сумку с 1 000 000 рублей и золотом. А в Самаре спасли котят, которых выбросили в пакете. Adidas зарегистрировал в России товарный знак до 2035 года. Компания подала заявку в июле 2025, а в октябре Роспатент ее одобрил. Теперь Adidas вправе продавать в стране одежду, обувь, аксессуары, часы, наушники, ювелирные изделия, а также оказывать импортно-экспортные услуги. Матч 4-го тура группового этапа Кубка России между крыльями Советов и Балтикой пройдет сегодня в Самаре. Начало в 17:15. Крылья занимают 2-е место в группе С, Балтика – 3-е. В прямом эфире встречу покажет телеканал Матч ТВ. Накануне «Акрон» в кубковой встрече в серии пенальти обыграл «Локомотив». Доллар на сегодня 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля и 77 копеек.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис Самаре». Сегодня переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре 10 часов 12 минут. На 103.6 FM мы послушаем сейчас автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: УАЗ развивается планомерно, в своем темпе. И на днях объявил, что начинает оснащать свои внедорожники новой отечественной системой активной безопасности TCS. По сути, это эволюция привычной антиблокировочной системы тормозов. Но теперь электроника будет брать под полный контроль курсовую устойчивость и пробуксовку автомобиля. Например, если вы трогаетесь в крутую горку, умные помощники не дадут машине откатиться назад. В случае экстренного нажатия на педаль в критический момент, электроника сама мгновенно увеличит давление в тормозах. А самое важное новшество касается бездорожья. Система способна имитировать блокировку дифференциала. Как только одно из колес теряет зацеп или зависает в воздухе, алгоритм тут же мягко его притормаживает, перераспределяя всю тягу на то колесо, которое крепче держится на поверхности. Разработчики подчеркивают, что калибровали софт не только для загородных трасс, но и для скользких городских улиц. Новый комплекс начнут ставить на бензиновые и дизельные модификации «Патриота», «Пикапа» и коммерческого грузовика «Профи».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 10 часов 20 минут. С вами Дмитрий Рожков. С радостью приветствую. Желаю отличного утра среды. На календаре 14 октября. За окном сейчас плюс 15 градусов. Днем ожидается до плюс 20-22 и без осадков. На радио «Мегаполис» встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новая инъекция вызывает саморазрушение жировых клеток. Ученые разработали экспериментальный препарат, который значительно уменьшает количество наиболее опасного для здоровья жира, скапливающегося в области живота. Результаты этой разработки открыли новый потенциальный путь к лечению ожирения. Экспериментальный препарат показал многообещающие результаты на ранних стадиях клинических испытаний на людях. Исследователи полагают, что он может стать прорывом в области борьбы с лишним весом и потенциально поможет людям поддерживать достигнутый результат похудения даже после прекращения приема, в отличие от популярных сегодня препаратов для снижения веса. Уникальность новой инъекции заключается в механизме ее действия. Вместо уменьшения количества жира, накопленного в существующих клетках, она запускает апоптоз – естественный биологический процесс, в результате которого клетки разрушаются и погибают. При этом другие типы клеток остаются нетронутыми.
4: Реклама.
5: Добрые.
4: Ищите хорошие окна?
6: Да!
4: Хотите выгодные цены?
6: Да!
4: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
7: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
8: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
9: Ну, рассказывай, где и как.
8: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
9: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
10: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
11: Телефон рекламной службы 207-21-27.
12: Радио «Мегаполис».

0: Максим Фадеев и Григорий Лепс на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. В Самаре половина двенадцатого. В продолжение часа на 103.6 FM. Еще минут 15 музыки нон-стоп. Алекс Уоррен на очереди. «Fever Dream». А сейчас на радио «Мегаполис». Новости коротко. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Ломбарды предложили Центробанку разрешить себе выдавать займы под залог биткоинов. Клиенты смогут получить деньги, сохранив криптовалюту в расчете на рост курса, но рискуют потерять ее при

0: просрочки. Для защиты от резкого падения цены ломбардам придется выдавать сумму заметно ниже рыночной стоимости биткоинов. В Самарской области отопительный сезон начался во всех 37 муниципалитетах. Запущено 97% котельных. Подключено 74% многоквартирных домов. В первую очередь тепло подают детсады, школы и больницы. Суд в Лас-Вегасе приговорил 63-летнего Дуэйна Кифи Ди Дэвиса к пожизненному заключению за убийство рэпера Тупака Шакура в 1966 году. Право на условно-досрочное освобождение он получит не ранее, чем через 40 лет. Новичок Галатасарая Алексей Батраков забил свой первый гол в составе стамбульского клуба. Российский полузащитник отличился в матче с Барселоной в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 4-1 в пользу каталонского клуба.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Aerosmith на радио «Мегаполис». Меньше слов, больше музыки. Далее на 103.6 FM тройка хитов, проверенных временем из золотой коллекции радио «Мегаполис». Услышим в этом отрезке балладу группы Scorpions «Maybe I, Maybe You», «All That She Wants» от Ace of Base и Криса Нормана.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас.
4: Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 12 часов 2 минуты, за окном плюс 19. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Бывший глава Кировского района Самары Игорь Рудаков пытается восстановиться в должности через суд. Иск экс-чиновника к мэрии в лице главы города Ивана Носкова подан в Ленинский райсуд. Об отставке Рудакова, 11 лет возглавлявшего второй по численности населения район Самары, стало известно 22 декабря. Его сняли с должности через несколько дней после выборов без объяснения причин. Жители предположили, что отставка была связана с победой в районе кандидата от КПРФ, а не от «Единой России». В мэрии эту версию опровергли. Игорь Рудаков перед увольнением спрашивал жителей в соцсетях, хотят ли они его отставки. 94% пользователей были за то, чтобы чиновник продолжил работу. При Рудакове в Кировском районе возродили озеро в парке металлургов, вместо старых гаражей стали появляться новые детские площадки, активно велась борьба с незаконными ларьками. В Самаре ведется подготовка к Параду Победы. Он пройдет 7 ноября на площади Куйбышева. В этом году зрителей не будет. Делегации из других регионов не приглашают. Число участников сократили с 7,5 тысяч до 500 человек. По площади пройдут знаменная группа, расчеты силовых ведомств, барабанщики и сводный оркестр. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям активизировать меры по снабжению регионов топливом. По данным правительства, ситуация на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива стабилизируется. Рост цен на заправках крупных компаний не превышает показатели инфляции. В Татарстане одобрили полный запрет на продажу вейпов с 1 марта 2027 года. Ограничения коснутся розничной торговли электронными сигаретами и жидкостями для них. Полный запрет на розничную продажу вейпов на региональном уровне уже ввели или приняли в Пермском крае, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях. Маркетплейсы возглавили список сервисов, улучшающих жизнь россиян. Их назвали треть опрошенных консалтинговой компанией BrandLab. На втором месте доставка продуктов и еды, на третьем – банковские сервисы. В топ-5 также вошли путешествия и мессенджеры. Люди ценят такие сервисы за экономию времени. Купить, заказать, перевести деньги можно в пару кликов. Доллар на сегодня 83 рубля 87 копеек. Евро 93 рубля и 77 копеек.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра, 15 октября, в четверг, в Самаре ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью до плюс 12,14, завтра днем плюс 17,19. Сейчас в Самаре плюс 19 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Юритмикс на радио Мегаполис. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю вам приятнейшего продолжения дня. Сегодня среда, 14 октября. Какой популярный во всем мире итальянский хлеб впервые приготовил бывший автогонщик? Анна Романова расскажет в предстоящие 5 минут на 103.6 FM. Еще раньше группа «Сплин» «Романс» через пару минут на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Ульяновск зовет! В аквапарк улет! Спеши! На сайте билет покупай! Минус 30 при покупке онлайн. Горки, бассейны, сауны для семьи и друзей. Сэкономь минус 30% и в улет скорей! Улетно и выгодно отдыхай. Улет. Ульяновск. Приезжай.
7: Подробности aquaulet.ru.
8: ООО «Акваленд». ОГРН 124-730-00-42-25. Ульяновск. 0+.
9: Позвольте.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовая услуга предоставляется ООО «ПТБ Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио Мегафон.

0: Группа «Сплин» на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. Далее на 103.6 FM. Новый хит «Мадонны» «Беза». А сейчас на радио «Мегаполис» мы послушаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Чиабатта – один из самых популярных современных видов хлеба. Некоторые считают ее хлебом со вкусом теста для пиццы. И в этом есть доля правды. Сегодня чиабатта. Несмотря на ощущение вековых традиций, чиабатту изобрели совсем недавно, в 1982 году. Создатель чиабатты – бывший автогонщик. Четырехкратный чемпион Италии Арнальдо Квалари после завершения карьеры стал пекарем и решил во что бы то ни стало сделать итальянский хлеб, который бы составил конкуренцию французским багетам. Слово «чиабатта» в переводе с итальянского означает «домашний тапочек». Чиабатта имеет плоскую, слегка неровную форму. Мы бы, наверное, назвали ее калошей. Такая форма получается неспроста. Чиабатту делают из очень жидкого теста. Влажность обычного теста 45-50%, а в чиабатте этот показатель доходит до 80%. Из-за этого тесто получается очень липким, текучим и трудным в работе. Тесто для настоящей чиабатты бродит от 12 до 24 часов. За это время дрожжи формируют те самые кружевные дырки. При замесе теста для чиабатты профессионалы используют воду со льдом. Дело в том, что тесто вымешивается очень долго и интенсивно, из-за чего сильно нагревается. Если температура поднимется выше 24 градусов Цельсия, тесто не получится кружевным. Лед нужен, чтобы не допустить перегрева. Главный технологический секрет чиабатты – к тесту после брожения нельзя прикасаться руками и тем более обминать его. Тесто выливают на стол и рубят на прямоугольнике специальным скребком. Среди итальянских гастрономических критиков считается преступлением резать чиабатту ножом. Острое лезвие сминает идеальные кружева и закрывает поры. Правильный способ – ломать чиабатту руками. Самая дорогая чиабатта может стоить $15 за буханку. Для такой чиабатты используют оригинальную итальянскую закваску «Левита Мадре», которую пекари ведут годами, подкармливая каждые несколько часов. И что на первом месте? Чиабатта – это самый громкий хлеб. В профессиональной среде корочку чиабатты оценивают по звуку. Из-за длительности ферментации, напомню, до 24 часов, структура крахмала в тесте меняется. При остывании правильно испеченной чиабатты ее корочка издает характерный громкий треск и пощелкивание. Если сжать готовую остывшую чиабатту в руке, она должна издать глубокий хруст, но мгновенно вернуть свою первоначальную форму, как поролоновая губка.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.
4: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back.

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Салаш на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, в Самаре половина первого, в продолжение часа на 103.6 FM, три хита подряд, на очереди Zayn, Die For Me, а сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Россияне стали реже планировать открыть собственный бизнес. Доля тех, кто не хочет заниматься предпринимательством, за год выросла на 6 процентных пунктов. Работу по найму предпочитают 40% опрошенных, хотя в целом открыть свое дело хотели бы 51% россиян. Среди людей старше 45 бизнес не привлекает больше половины. Среди более молодых – 35%. Региональные власти поручили ускорить вакцинацию от гриппа. В Самарскую область поступило почти 730 тысяч доз вакцины. По данным на эту неделю, прививку сделали более 400 тысяч человек или около 22% от плана. Причина отставания – смещение поставок. Завершить кампанию по вакцинации населения планируют до ноября. Бывший глава Кировского района Самары Игорь Рудаков пытается восстановиться в должности через суд. Иск экс-чиновника к мэрии в лице главы города Ивана Носкова подан в Ленинский райсуд. Облачная платформа Яндекс.Клауд и сервисы Яндекс.360 будут бесплатными до конца октября. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании. Платить не придется даже тем, кого не затронули сбои.
0: На радио Мегаполис о погоде на завтра, в четверг, 15 октября. В Самаре переменная облачность ожидается, осадков не обещают. Ветер юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура ночью плюс 12-14, завтра днем 17-19 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.
4: Good times and bad times, I give you my everything.

0: Риана на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. Дальше на 103.6 FM. Подборка хитов, проверенных временем из золотой коллекции радио Мегаполис. В этом отрезке Моби и Миллиан Фармер. Еще раньше Crush от Дженнифер Пейдж и Laid Back Sunshine Reggae.
1: Радио Мегаполис. 103.6 FM. Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.

0: всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ОТП Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация о организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Моби и Милен Фармер в золотой коллекции радио Мегаполис. Впереди на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра, а затем пятерка лучших песен о любви. Услышим в том числе знаменитую, красивейшую балладу Криса Айзека «Wicked Game». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM. Удачного продолжения дня вам желаю. Через минуту на радио Мегаполис нас ждет музыка, понятная без слов.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: У шамана три руки.
7: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
8: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
9: Телефон рекламной службы 207-21-27.
10: Радио «Мегаполис».

0: В Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Региональные власти поручили ускорить вакцинацию от гриппа. В Самарскую область поступило почти 730 тысяч доз вакцины. Это отечественные препараты «Флю-М», «Ультрикс Квадри» и «Сови-грипп». В планах привить до 60% населения области. Завершить кампанию планируется до ноября. На сегодня прививку сделали 414 тысяч человек. Это 22% от плана. Причина отставания – смещение поставок. Напомню, ученые изменили состав вакцины, обновлены все три компонента. Записаться на прививку можно через регистратуру поликлиники или на портале госуслуг. В Самарской области водитель мусоровоза ответил на звонок из мусорного бака. Так он помог вернуть хозяину случайно выброшенный телефон. Курьезный случай произошел в Сергиевском районе. О нем сообщили в региональном министерстве природы. Там отметили, что телефон не самая необычная находка водителей на контейнерных площадках. В прошлом году в Сызрани водители мусоровоза вернули хозяину сумку с 1 000 000 рублей и золотом. А в Самаре спасли котят, которых выбросили в пакете. В Тольятти мотоциклиста приговорили к 6 годам колонии за ДТП с 2 погибшими. Суд установил, что мужчина на «Дукате» ехал со скоростью 76 км в час и при обгоне выехал на встречную полосу. Там он врезался в стоявший перед переходом мотоцикл. Пассажиры обоих мотоциклов получили травмы, несовместимые с жизнью. Виновного взяли под стражу в зале суда. Матч 4-го тура группового этапа Кубка России между «Крыльями Советов» и «Балтикой» пройдет сегодня в Самаре. Начало в 17:15. «Крылья» занимают 2-е место в группе «С», «Балтика» — 3-е. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Накануне «Акрон» в кубковой встрече в серии пенальти обыграл «Локомотив». В России растет спрос на работников-пенсионеров. Это связано с дефицитом кадров. По данным исследования, за 5 лет численность работающих в стране выросла на 2 миллиона 700 тысяч человек. И 80% прироста пришлось на сотрудников старше 55. HR-эксперты в интервью газете «Ру» отмечают, что в промышленности, медицине, образовании и инженерии особенно ценят опыт, поэтому там охотнее берут возрастных специалистов. При этом молодежь чаще востребована в IT и цифровом маркетинге. Эксперты считают, что лучшие команды получаются, когда опыт старших сотрудников сочетается с энергией молодых. Доллар на сегодня 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля и 77 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. 15 октября в четверг в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Плюс 12-14 ночью, завтра днем плюс 17-19 градусов. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 5 лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
2: Шикарно выглядишь, новая диета?
1: Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
2: Как успеваешь? А семья?
1: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 22 градуса. 15 октября в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 17-19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Тому Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СС Архитектор».
2: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количество призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Сегодня можно не спрашивать, а что у нас вкусненького? Ответ уже есть. Во всех супермаркетах миндаль. Королевские креветки всего 499 рублей 99 копеек за килограмм. Осталось решить только одно. С чем их приготовить? Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. В четверг, 15 октября, в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью 12-14 тепла, завтра днем плюс 17-19 градусов. Сейчас в Самаре плюс 22.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио

Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 22 градуса. 15 октября в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: На сцене Самарского театра кукол «Иван-царевич и серый волк». Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели? 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегапорт».

0: Радио «Мегаполис».
1: Here's mine. I found out.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 22 градуса. 15 октября в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 17-19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио «Мегаполис».
2: Ты меня на рассвете

Знаю, чем скорее уедешь, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтобы уезжал. Как я хочу, чтобы ты скорее уехал. Мне кажется, что я тебя теряю.

0: тебя никогда не забуду.
1: Я тебя...

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Во всех супермаркетах «Миндаль». Пломбир за 39 рублей 99 копеек? Тут даже думать нечего. Да, тот самый классический пломбир в брикете от «Сампо». Тот случай, когда вкус детства еще и приятно стоит. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. В четверг, 15 октября, в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью 12-14 тепла, завтра днем плюс 17-19 градусов. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

Наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди

0: А мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино.
1: Мы как птицы садимся на разные ветки и засыпаем в метро.

0: putting it on, putting it on, putting it on the R-I-T-Z. How about you and me, says
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
7: Ну, рассказывай, где и как.
6: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
7: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
8: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
9: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир...

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. 15 октября в четверг в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Плюс 12-14 ночью, завтра днем плюс 17-19 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: На сцене Самарского театра кукол «Иван-царевич и серый волк». Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели?
6: 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио Мегафон.

Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.

0: Подробности aqualet.ru.
1: Приезжай. 0+. Позвони.

0: всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31.09.2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 20 градусов. 15 октября в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 17-19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
1: Финансовую услугу предоставляется ООО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количество призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру. 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
5: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. В четверг, 15 октября, в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью 12-14 тепла, завтра днем плюс 17-19 градусов. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СССР Архитектор».
6: Ульяновск зовет. В аквапарк улет. Спеши. На сайте билет покупай. Минус 30 при покупке онлайн. Горки, бассейны, сауны. Для семьи и друзей. Сэкономь минус 30%. И в улет скорей. Улетно и выгодно отдыхай. Улет. Ульяновск. Приезжай. Подробности aquaulet.ru.
7: ООО «Аквалент». УГРН 124-730-00-42-25. Ульяновск. 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: В этом сыре дырочки большие, а цена, наоборот, маленькая. Во всех супермаркетах «Миндаль». Сыр «Маздам» традиции сыроваров. Всего 599 рублей 99 копеек за килограмм. Нарезайте щедрее. За такую цену можно. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Миндаль».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Шикарно выглядишь, новая диета?
1: Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
2: Как успеваешь? А семья?
1: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегапон».

На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 15 октября, восточный с переходом на восточный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 19 до 24 градусов тепла.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Современные электромобили бесшумные, плавные и предсказуемые. Но в Audi решили, что идеальность – это скучно. И подали патент, где предлагают искусственно вернуть электрокарам недостатки, или, так скажем, фишки старых добрых бензиновых машин. Во-первых, турбояму, ту самую секунду задержки при нажатии на газ, которая сменяется мощным подхватом. Во-вторых, они хотят разрешить водителю погазовать на светофоре. Электромотор будет крутиться вхолостую, а кузов благородно подрагивать. Для этого мотор свяжут с рамой специальными полыми стальными трубами. Шумоизоляцию тоже предлагают частично убрать, чтобы водитель наконец услышал гул мотора. Плюс добавить запахи. При активной езде в салон пойдет аромат озона и нагретых электрических контактов. Ну а для пущего эффекта специальная накладка под днищем будет тереться об асфальт и высекать настоящие искры. Маркетологи называют это возвращением эмоций в цифровую эру.
1: 103,6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Супермаркет «Миндаль» объявляет сезон икриной форели открытым. Еженедельные поставки, премиальное качество. Идеальные для гриля, духовки или засолки. Всего 1399 рублей за килограмм. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
2: Наличие икры в каждой рыбе не гарантируется.

0: круче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегапорт».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день, когда нужно снизить темп и оглянуться по сторонам. Возможно, вы делаете что-то лишнее. Тельцы, на полный комфорт рассчитывать не стоит, но препятствия будут не настолько большими, чтобы вы не смогли с ними справиться. Близнецы, сократите количество задач, которые вы решаете в каждый отдельный момент. Чем больше сложного, тем выше вероятность ошибки. Раки, не стоит поддаваться желанию жечь мосты, лучше удержаться от рискованного шага. Львы, многие дела кажутся более напряженными и энергозатратными, чем вы ожидали. Не рассчитывайте довести их до конца. Девы, если вам есть что обсудить с партнерами или супругами, делайте это сейчас. Позже общение может осложниться негативными эмоциями. Весы, события дня могут иметь долгоиграющие побочные эффекты. Старайтесь не вступать в конфронтацию с нужными людьми и ни на кого не давить. Скорпионы, возможны задержки и осложнения в принятии важного для вас решения. Многое будет зависеть не от вас, придется терпеть. Стрельцы, домашние дела отнимут больше времени, чем предполагалось. Вряд ли стоит рассчитывать на продвижение в других областях. Козероги, аккуратнее выбирайте пути достижения целей. Не стоит слишком давить или использовать слишком много хитростей. Водолеи, опрометчивые действия и слишком острые реакции приведут к обнулению договоренности. Придется начинать сначала. Рыбы, день обостренной интуиции и повышенного внимания к деталям. Полагайтесь только на свое чутье.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 15 октября, в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на восточный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 19 до 24 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.

0: всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день, когда нужно снизить темп и оглянуться по сторонам. Возможно, вы делаете что-то лишнее. Тельцы, на полный комфорт рассчитывать не стоит, но препятствия будут не настолько большими, чтобы вы не смогли с ними справиться. Близнецы, сократите количество задач, которые вы решаете в каждый отдельный момент. Чем больше сложного, тем выше вероятность ошибки. Раки, не стоит поддаваться желанию жечь мосты, лучше удержаться от рискованного шага. Львы, многие дела кажутся более напряженными и энергозатратными, чем вы ожидали. Не рассчитывайте довести их до конца. Девы, если вам есть что обсудить с партнерами или супругами, делайте это сейчас. Позже общение может осложниться негативными эмоциями. Весы, события дня могут иметь долгосрочные побочные эффекты. Старайтесь не вступать в конфронтацию с нужными людьми и ни на кого не давить. Скорпионы, возможны задержки и осложнения в принятии важного для вас решения. Многое будет зависеть не от вас, придется терпеть. Стрельцы, домашние дела отнимут больше времени, чем предполагалось. Вряд ли стоит рассчитывать на продвижение в других областях. Козероги, аккуратнее выбирайте пути достижения целей. Не стоит слишком давить или использовать слишком много хитростей. Водолеи, опрометчивые действия и слишком острые реакции приведут к обнулению договоренности. Придется начинать сначала. Рыбы. День обостренной интуиции и повышенного внимания к деталям. Полагайтесь только на свое чутье.
3: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио Мегаполис.
2: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.